0: la chai ka die pa mudai nge ki bas ang jam ma nyang a tere bas ang jam ma nyang a te hen chan nyal ma nyang a me le yon nyal ma nyang a Matchuba ja die ma nyang a matchai ka die ma nyang a
1: Ulev nang i khoi ev khoi nang i Ay dora na ballat na goy li pad ballat na Ev nang i khoi rusang u khsham bo no manoy Tapring kerti gol taprut I kerti gol ngil eus Ti kerti gol ngil bello Ev tal jegi al dos Ev tal jegi al dos
2: Chiloro esako nye o nye nyala buchan do nya ya na nyar bolo nye Chiloro esako nye inge yanda ya da muje vata ngoto nye Pohan na muje chiloro nye nyo nyar chiloro nda haptan barra hana pohan na ya da nga nye Chano nga ema to nul ta nye we Ginunda heu na wai nyang e heu na bu hu cha koi a dam nyang nu la nga la nga nye Nu ta bu nga la nga nye Zai bu ku za ghi di nga nye Nyi nyo ma da e ma nga Nye wa nye na e mbo da ta Ngo le ko yung gu nyo ye shi me yung gu nyo nga Kuna ha na sa ra nga nye Ninyun da sa wacham, wewa kwa sa wacham sha Shanshan da mo no che, yana na ke lunga sa Lazar pa da handa nga nyu Ngal dhin sara, ngil mlap ta sa nga nyu Sa wam da lazar che, shilero ki Shilero ninyo Ida kayla da wehe da mna ta miu shuko da roh nganye Nye sha shilja roh ma sha nyo nganye Nye ngay wambia rana nga po ya nyo yam da bu hu cha nga dhama Sa cha ngar ko wa na nyo ya ra du dhur piu Shilja nye nyo handa bu ya bojra hai nyo Ha nye dham bora dhari nganye Nye har shilja roh mda nganye Ina kala nye da wa nganye Chenye ye me zi za sha na shi ra wa ta ye she shi wa ha na nga nye Yul che ha yo we mi sha na hong gu zi nga nye Nga mbe ra ha na ye te ma nye ar da nyam na nga nye He vi ya ha undo nye ar ha la nye ma nga nye Sra ya na mga na he vi ya ha undo nga nye Ha pa da ya la ra nga nga ye nga Nyar chilarom da nga Hawndo yitanga urani zawu nga nyi Nyar chilar da Hawndo yitanya wu yalo Hawndo yartanda yor yivuta wa nga nyi Tuuza hamu nga nyi Nyar tarko yesha nga nyi Nyar tarko yesha Nyaran chilarom da Yikanda ya hamu nga nyi Tarcha da hada nga nye, nyar chile roza yu urgen biazo nga nye. Eno otan changa pilya kama nye ma nga nye. Mgen bera hana haya na eto kana nchidya ma na hayu la nye da ma nga nye. Eno otan chishi unyo da yada. Eno otan yadar maha pilya kama nye. Pilya kama nye ma. Та ёл чанганай, ну не дарми за ванин си уню дайда. На нерен жиллёр он да хаптан да барон, и сунго за хэу. Ну га са ванда ганья, эрил арчанью. Мани уня хану ванья не кандид, шиллёром мун шиллёру не иню. Та ганья, ты ванья сунго за хэу. Не гай мани мгэм нан ты ванья на. Ой, маню, нянар я на дерье, мне дорога за мною. Ты когда мандир у него, ты когда мясо, ну ты не могу не мясо. И они я кунга я, они лутан чот, они не родан да не, мне брать на нунга завар, они дерьмо, не гай ты не, они мне мне.
3: Еще короче, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодрым, мы еще ем бодр